0: Здит коле. Там є одер, потім имамо темле клюпи, темле че постекай чевапчи, че їдел, то й па то. Я все ясен, че ви шеке занима сам темле за шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гримо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Борише, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

boogie boogie boogie boogie spory со мной. Я сам убогий боги боги боги боги спори со мной. Я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги спор. Вершу сам на идею гениально, сдаю по извая максимально, морда се дела вам бо.